0: как-то. Фам, фам. Привет, ребят. Надо фаунд включить. Фаунд.
1: Так у меня был один музыкант в группе, он говорил, фаунд, фаунд. Вот это что ли? Выключил, включил. Все, фаунд есть, да?

Так, сейчас. Так, это рабо. Это рабо. Так, сейчас found. Found рабо. Found. А вас-то что-то я не слышал.

0: Доля, которая я говорил, это был чем доля. Чем доля? Ну, а что, я уже покажу, говорю, да, разговоримся. Тем доля.
1: Да, спокойно.

Сохраняющийся урон. По одному или семь? Правительство подготовило специальный национальный план по восстановлению экономики. Как спасти экономику? Замечание председателя правительства. Как спасти экономику? Как спасти экономику Борисов, Йоу? И как спасти экономику? Как? 28 апреля российская, 28 апреля российская. Ну, тогда же на любую разработку были какие-то действия. Представить предложение, момент занятости будет и доходов немножко. Это ко мне. За полтора года российская экономика должна была, так и заходила. Сейчас ее уровень составляет 55 800 миллиардов, 393 документов. И там все делают. А пандемический кризис сейчас, и там на российской экономике. Оплачиваем, не оплачиваем, но отпуск идет. И к значению. Погода минималка.

0: проститутка по акции 9,99 рублей 35 копеек. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха.
1: Ты куда едешь? В Белоруссию, блядь? Я не понял, блядь. Не так. И почему? Куда едешь, блядь? В Белоруссию? Не так. И почему? Ха-ха-ха-ха-ха. 99,5 рублей. Ну, блядь, вообще, блядь.

0: каникулы, я была без трусов. Да, вообще не
1: Разверни своим плавным разведением.
0: Опал.
1: Мощь, опал. Он знал, что за такой заколоченный колокол самодержавной России отправляли в ссылку не только сам колокол,